ой, знаете, соберу один, помазали, дубай, да, талаю, когда, видите, как они ньют, а жиры машины на мраю. Держит Верони, эй. Мана на лой, сарайши. Держит там она. This is Sabil Monsoon, mashallah, mashallah, my bro. So they're absolutely amazing, mashallah, my bro. They're listening, share some really wonderful and hilarious joke. Wow, zabardast. Jo janam da hona English is dado. Vachi Yumna Khan Wazir from Gulgul Razmak. Hira Khan ta sonia. Acha Yumna Khan Wazir from Gulgul Razmak. Hira Khan ta sonia Khan ta. Special salam. Alaikum salam. Yo janam. Vachi bhai mo sabota. Happy birthday to soul sister ta invitation da amra hataka. Der jo tamana yo janam. It's Mr. Khan, thank you so much, dear bro. Mujhe itna achcha sa wish karne ke liye Allah aapko ho hamesha khush rakhe. Dher jo tamanna. Again, Nadi Bahar, Mehdi Fatma Zirsane tale hamazire. Dekara lodwa ham nashna verta velo. Say derta pokhavi ya Fatma verta kochi dase shayero ta. Dase shayero ta pokhwo. Чехия, во. А чехия, во. Три хия, во. Харья, во. Обьяме, хам, нашната, вертако, о, выфара, о, покору.